0: председателем МАУ пришел.
1: Здравствуйте.
2: Ни хао.
3: А,
2: здравствуйте.
3: Ни хао.
1: Здравствуйте.
2: Ни хао.
3: Здравствуйте.
2: Прошу.
3: Чинзо.
2: Прошу.
1: Председатель, вы прочитали выступление госсекретаря Соединенных Штатов
0: Этчисона?
4: Читал.
1: И ваше мнение?
4: Уже заявила, что учится у нас
2: в
4: социалистическом лагере.
3: Председатель, ваша точка зрения абсолютно верна. Таким образом, империализм не сможет пренебречь Китаем. Если китайская страна не против, он считает, что каждая страна, СССР, Китай, Монголия, должна опубликовать коммюнике, опровергающий клевету Этчисон.
4: Согласен.
3: Очень хорошо. Очень хорошо. До свидания.
1: До свидания.
0: Затем, Чусика-ся.
1: До свидания.
2: Затем.
3: До свидания.

0: Сегодня я пригласил вас для того, чтобы в этом тесном кругу высказать кое-какие наши соображения. Первым выскажется товарищ
1: Молотов.
2: Хорошо.
3: Во время прошлой беседы мы договорились по отдельности опубликовать официально коммюнике, опровергающий Эчисон. Кроме того, речь шла о том, что это будет официальное государственное коммюнике. Позвольте спросить, от чьего имени обнародован ваш документ?
4: Мы от имени Ху Цяому.
3: Это кто?
1: Ху Цяому – кто?
4: 中华人民共和国新闻署署长。Директор
2: агентства печати и информации КНР.
0: 按照国际上的惯例, любой журналист имеет право высказать свое мнение по любому вопросу, опубликовать интервью и комментарии. Но заявление частного лица ничего не стоит.
5: 在我们的国家，新闻署是一级官方的机构，它的发言是代表我们党、我们的政府。在国内，我们都是这样行文的。再说了，我这个外交部长不在国内嘛。中苏双方经过多次会谈。 毛泽东与斯大林对中苏两国各自现状有了更深刻的了解，双方逐渐消除误会，达成共识，为中苏友好开辟了新的篇章。

0: Товарищ Сталин, прибыл Мао Цзэдун и Чжо Инлай.
1: Товарищ
2: Сталин.
0: Вас приветствуем. Мы уже передали товарищу Сталину вашу
1: просьбу. Товарищ
3: Мао Цзэдун, наша помощь Китаю является международным обязательством. Наша помощь Китаю в отстаивании Шанхая является международной ответственностью. И мы решили выделить два отряда из Даляна в Шанхай.
4: 我们真诚地感谢斯大林同志。Проходите,
3: садитесь. 好。Мы хотели узнать, на каком аэродроме приземлятся наши самолеты?
1: 停在什么地方？停在上海的虹桥机场。
3: А в какое время лучше им вылететь? Тогда договоримся на завтра. Хорошо? Конечно, можно. Но это говорит о том, что товарищ Мао Цзэдун хороший военный специалист.
5: Ха-ха-ха-ха.

0: Друзья, пожелаем Китайской Народной Республике успехов и процветания.
1: 为中苏两国牢不可破的友谊干杯！